0: Vielen Dank.
1: Города, конечно, есть везде, а каждый город чем-нибудь известен, но такого не найти нигде и никогда. Ох, как моя красавица Одесса, но такого не найти нигде и никогда. Ох,